0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Я выйду в туалет, я зарачу гэты кольт. Тихенько вернуся. Стану посередине зали, достану барабанную руку.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Так, как я уже анонсовал, у Тыкочине 5 липня отбылся показ спектакля «Бежанцы 1915» варшавского байтеатру у межах фестивалю природы и культуры зелеными. Постановка заснованная на книге Анеты Примаки-Онишк «Бежанство 1915. Забытые утекачи» и расповедая она про лос жихаров сходних территорий Польши, яких у 1915-м годе царские улады примусили покинуть свои дамы и отправиться у глыб России. Пошла показу актеры Алекс Сапрыкин и Андрей Новик расповели про то, какие отгуки спектакль выкликает у глядачов.
2: Добра, уважливая, стриманная, але такая зачекавленная.
3: Здається, ни одного белоруса не было.
4: Скажем так, кто на Подляшу не белорус? Давайте так.
3: Пролишивали национальности, это как раз и захлопали. Тады там, памятаете, белорусы, поляки.
2: Ну, так, так.
3: Было важно.
2: Але так само можем сказать, что ну, на самом деле на этот спектакль большесть за все приходит поляков. 10-20% белорусы. Ну, в Варшаве приходят белорусы, так. А вот когда едем некие на фестивали, на иншие городы, то вельми мало белорусов приходит.
3: А что кажут после спектакля люди?
2: Дякую. Великі дякую.
4: Доволі часто узгадують свої історії сімейні, як хтось був по утікатстві, у біженстві, або зв'язані, власне, з Першою сусвітньою війною, або з якими іншими подіями. Ну, бо це справді дотичилося шмат яких сімей, і не тільки Рікта Подляських, ну, але і ось ми були і в Сопоті, і на Заглембію, і в Варшаві, ну, повсюль люди. Делиться своими историями, своими переживаниями, и им это саправды болит.
2: Шмат в интернете люди пишут так само, когда появляется объява того, что мы играем 10, 2-3 комментара так само всплывают. А моя бабця, а мой прадядок, а мое то, а мне там оповедали и так далее.
5: Ходим, как зачадяли по обейщу. Кто ж ту мешкал? В одном конце мел палениско, в другом спал только. Чи то был отец?
6: Бобик!

0: Радио Рация.
1: Рация. Уже только 11 хвилин остается до закончения сегодняшней ранницы с рацией, ale znajdziemy jeszcze czas na to, jak wskazać prapalit wiaźniał. Czekające pieramowy z udziałem koła i powinien być niejki konkretny wynik. Tamu bliżejszy czas znowu mogą być wyzwalenia ja palit wiaźni, każa były palit wiaźń i kierownik z likwidowanej partii Zielonej, Zmicier Kuczuk, jaki był przyznany doradcą Światłany Cichanowskiej u pytaniach ekologii.
2: Наверное, фактор все-таки ждем представителя Соединенных Штатов Джона Коула, потому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры вот американцев по поводу освобождения. Вот, поэтому, наверное, вот этот основной фактор, то, что обострилась ситуация по военной тематике, да, то есть идут атаки на автобусы, непонятна ситуация с этими дронами на границе, как бы, и это все влияет в конечном итоге на переговоры, потому что Лукашенко, я так понимаю, хочет торговаться, выторговать какие-то свои условия. А американцы, я думаю, стоят на более принципиальных позициях сейчас уже. Это все-таки, чтобы прекратились репрессии, вот, а не только освобождались, а и набирались другие политические заключенные. Поэтому важным фактором сейчас, конечно же, является договориться таким образом, чтобы новых не набирали в Беларуси политические заключенные. И поэтому нужно эту тему как бы как-то решать. И я думаю, что американцы в этом направлении.
3: А как думаете, чему за последний час у информационной просторы как раз таки меньше стало чувать про вось просовывание темы с политвязнями? И только это с войной связано?
2: Ну, я думаю, что идут такие куарные, наверное, достаточно сложные переговоры, есть сигналы, поэтому на публичное пространство, ну, СМИ как бы не дается информация, потому что, ну, переговоры достаточно сложные. Вот, поэтому мне кажется, что когда будет результат, тогда, наверное, уже и объявят какие-то результаты. Как обычно, может быть, в переговорах как бы за счет того, что нету каких-то положительных результатов и нету каких-то договоренностей, поэтому вот эти решения не выносятся в публичное пространство.
3: Как думаете, каким чином громадскость внутри краины и за ее межами может реально содействовать тому, как политвязни были вызволены и новые хвали репрессии не протягивались?
2: Не знаю, очень сложно говорить за людей, которые находятся в Беларуси, потому что там ситуация, вся Беларусь находится в такой как бы тюрьме, там невозможно писать комментарии, невозможно высказывать свою точку зрения в социальных сетях, потому что ты станешь политически заключенным, да, то есть когда будешь высказывать свою позицию, и, соответственно, белорусы, которые находятся в эмиграции, они более свободны, и на них больше, скажем, оказывается, ну, то есть для них больше есть возможности повлиять на режим Лукашенко внутри как бы страны. Я бы посоветовал там, ну, людям, которые находятся в Беларуси, как-то больше мужества, наверное, больше терпения, ну и взвешивать все риски, потому что, ну, эти репрессии, они просто не заканчиваются, и жалко людей, которые могут попадать как бы в тюрьму. А это все-таки как бы судьбы людей, и может быть где-то очень аккуратно комментировать, а что можно сделать внутри страны, я даже на сегодняшний момент не представляю. Вот как можно повлиять на ситуацию внутри. Я думаю, что больше ответственность ложится на людей, которые выехали, и они уже могут как-то влиять. Мое мнение.
3: Кого именно с коллег и ваших поплечников особисто вы чекаете на воле зараз наибольш и чему? Может, кто стечет за кратами?
2: Да, у нас есть два человека, которые были в центральных органах руководства Белорусской партии «Зеленые». Это Ольга Харламова и Алис Мазур. Соответственно, мы ждем этих людей. Надеялись, что, возможно, вот будут ближайшие как бы партии, если их как бы освободят, но, к сожалению, сейчас вот это освобождение, которое была динамика в течение там 3 месяцев, освобождали людей, то сейчас это все затягивается, и мы, конечно, ждем их на свободе.
1: У Беларусі афіцыйна налічваецца больш за 80-50 палітвязняў. Праваабаронцы і сваякі не маюць дакладных даных пра канкрэтныя тэрміны новых раўндаў перамоваў і вызваленняў. І аб тых тэрмінах не будзе таксама і ў новым выпуску навінаў. Я гляджу, якія навіны рыхтуе Анжаліка Ралькоўская. І затрымаюся толькі на адной сумнай. Сышоў з жыцця грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі. Навіны ўжо літаральна праз 5 хвілін.

Нові вент на хвалях Белорусского радио Рэдса 98.1 FM Белосток, Городня 99.2 FM Берешти, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Переважно без опадков, однако местами по городинщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 19 до 21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный. Местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это не узабавя.

у лесной хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно без опадков, однако месяцами по Городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 19 до 21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, месяцами порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У Киеве обвешчаны день жалобы ин проти 7 липеня. Увесь Крым застався без светла. У Беларуси першыню проведуть национальный фестиваль для паляўнічых.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: У Киеве обвешчаны день жалобы, ён пройдзе 7 липеня, про гэта паведамі мэр города Віталь Клічко. Паводле ягоных слоў, начная атака с 5 на 6 липеня стала одной из самых массированных.

Бенці без назвы на хвалях беларускага радио рация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польским помежже изменливая хмарность. Пераважно без опадков, однако местами по городенщине махчимы. Невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 19 до 21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, местами по атмосферный тиск ниже и за норму.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: З бородой.
2: 6 липня 1961-го народился Рик Прайс, австралийский спевак, автор песен, мультиинструменталист, да и вовсе довольно популярный музыка, который своей творчестью домогся сприяльных отгуков от шерегу ведомых артистов, кшталту Брайана Адамса, Ричарда Маркса и інших, а так само музычных критиков. Самый первый сингл Рика Прайса, песня «Not a Day Goes By» 92-го года, был вельми поспяховым. Песня поднялась на 5-е место у австралийских национальных чартах, где провела 20 тыдняў.

0: Выкресля украинское выдание Defense Express, что специализуется по пытаниях обороны. 6 липеня сегодня исполняется 773 годы с дня коронации Миндоуга и ягоной жонки Марты. Подле белорусских историков, у 1253 годе церемония отбылась у Новоградку, який они личат тогочасной столицей Великого князства Литовского. Говорит историк Алексей Медведь.
1: Это важно, в первую очередь, для истории двух народов, для народов Литвы и Беларуси. Литвы – это символ объединения балтских племен, один у истории досвид королевства и увоходжение в европейскую христианскую систему. Ну, для Беларуси эта подея означает початок формирования Великого князства Литовского. Ну, миновито при Миндоугу у склад новой державы вошли земли Верхнего Панемоня. Ну, для белорусов, ну, это своя историчная постать, с якой почался наш огульный с литовцами лёс.
0: Место, где была коронация, до сегодня не высветленная, протягивая Алексей Медведь.
1: Трешка про эту коронацию, вот, где она проходила, ну, тягнется уже стагодиями по одной такой причине. По неводной историчной крынице с 13-го стагодия нема этой крынице, и они не называют докладного места. Ну, есть у нас новгородская версия, заявилась она только после там, про 300 годов.
0: 6 липеня у сучасной Литве отзначают як державное свято. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск. Праз годину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Температура паветра да 21 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыя і 6 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.
2: Дзень з рацыяй.

0: працює. Білосток, Гародня 98.1. Бірості 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Росіяни справоздачаться, що ще ніколи не набивали так шмат бензину у Білорусі, як гэта здарылася у червені.
2: У той же час чиновник, адказны за російське паліва, обяцяє, що кризис у Росії скончиться до вересня, тягом ближайших тиднів.
1: Він каже, що у Кремлі продумали шляхи вийсця з неприємної ситуації і все повинно бути добре.
2: Але пакуль усё выглядае абяцанкамі-цацанкамі, бо Украіна не заяўляла, што перастане атакаваць расійскія НПЗ, а на дадзены момант праз украінскія ўдары Расія страціла больш за 42% магутнасці перапрацоўкі нафты.
1: І удары працягваюцца. Пра тое, як паліўны крызіс у Расіі ўплывае на Беларусь, у ефіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук, журналістка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: І мы не можам как без некай цікавасці назіраць за тое, за жызнью вакол АЗС у Расіі, але там праблемы зразумелыя. Але ці чакаць, як гэта ўсё адаб'ецца на Беларусі, на беларускіх АЗС, на беларускіх аўтаўладальніках, асабліва з улікам інфармацыі пра тое, наколькі падвысілася зараз пастаўкі паліва ў Расію.
4: Так, задача такая глобальная. Ну, давай начнём сначала, насколько увеличились поставки в Россию. Да, там статистика была по 20 какое-то июня, поставки выросли многократно, 140 тысяч тонн. Ну, скажем честно, это для Беларуси немало, для России это меньше суточного потребления.
3: Ну,
4: да?
3: На всю Россию, да.
4: Абсолютно. Поэтому гуманитарная помощь от Казахстана, выросшие поставки от Беларуси, они, безусловно, какое-то терапевтическое влияние оказывают, но проблему не решают, тем более, что пока тут Беларусь из последних сил поставляла бензин в Россию, тут опять этой ночью, по-моему, Ярославский НПЗ, с ним снова у него какое-то недомогание случилось, да, вот просто какой-то вирус косит, да, Путин, конечно, говорит, что все под контролем, что никаких критических проблем нет, и это, честно говоря, бесит больше всего, вызывая больше всего сарказма, потому что когда у тебя выбито точно больше четверти нефтепереработки, ну, странно делать вид, что это как-то не очень важно, когда ты огромная нефтяная страна. Да? Если бы это была Беларусь без четверти нефтепереработки, это все-таки небольшая страна, и действительно поставки можно наладить хоть откуда. Да, у нас и нефть из Венесуэлы там плыла, и Польша реверс обещала включить. Ну, в общем, возможностей много, да, ведром наносим, сколько той Беларуси. Да? А здесь, ну, как бы страна с населением 140 миллионов человек, с большущим потреблением, с пиком сезона, с большими расстояниями между городами, да, куча москвичей возмущается. Слушайте, а чего вы тратите столько топлива? Чего вы там вообще торчите на этих заправках, да? Что не можете там сесть в метро и поехать, да? И куча возмущенных россиян пишет, да, где метро, да, прокопай мне метро, я на нем поеду, да, это у вас в Москве есть метро, автобус, троллейбус, а где-то даже трамвай, да, замечательно, недооцененный вид транспорта, да, спасибо Варшаве за то, что он есть. У нас без бензина никак, ну, никак. Ну, вот у нас нет у нас других способов доставки своей тушки, да. Ну, в итоге Россия придумала очень классную схему, да, мы дешево с большой скидкой продаем всем нефть, а, заметь, цены на нефть мировые, например, они уже тоже упали к довоенным 70 долларам, Россия еще с дисконтом там где-то 45, ну, даже будем считать 50, да, ну, то есть она продает свою дешевую нефть, чтобы покупать в Индии и в других странах дорогой бензин. Ну, экономически это прям плохая какая-то идея, да, а в чем смысл? Да? Это украли ящик водки, водку продали, деньги пропили, да, объясните мне, пожалуйста, математически, как это у вас получается, и сколько из бюджета на это уйдет? Из того бюджета, который, как мы уже обсуждали, с огромным дефицитом существует уже, да? Ну, смотри, если у нас условия хоть сколько-нибудь рыночные, это имеет одно единственное очевидное последствие – это рост цен. Без этого никак, без этого не работает, без этого не складывается, да? Ну, рост цен там оказался пока 12% к началу года. Это много, это вдвое больше официальной российской инфляции. Это требует от Беларуси соответствующих шагов, потому что мы понимаем, да, в России было топливо процентов на 20 дешевле в последнее время, но сейчас, возможно, оно постепенно выравнивается, и если даже оно выравнивается, уже в этом случае поездка в Беларусь за топливом, она становится привлекательной, да, потому что в Беларуси оно есть, а в России его нет. Вот. То есть для нас это чревато дефицитом и инфляцией, и ничего с этим сделать невозможно, потому что все решения, которые есть, ну, кроме адекватного поведения, признания того, что вы натворили дичи и вам надо договариваться с Украиной, да, оно все очень дорогое. Знаешь, мне очень нравятся победные реляции россиян. Они сейчас звучат какие... Вот помнишь, у нас были проблемы с Индией, с возвратом денег, которые были в индийских рупиях, они там висели больше миллиарда, в эквиваленте всегда висело. Так мы придумали. Вот мы, слушай, вот классная идея, через Арабские Эмираты они идут сейчас. Но стоит 5%. Ну, за 5% на таком обороте, да, я, конечно, завидую Арабским Эмиратам, они молодцы, они придумали из ничего делать себе 5% на миллиардных оборотах, но это очень дорого для России. Это все твоя рентабельность, твоя прибыль, которой и так было немного. Ну, а в целом, конечно, мы же сверхдержава, мы же, конечно, что-то придумаем.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналісткай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра паліўны крызіс у Расіі і тое, як гэта адаб'ецца на нашай краіне.
3: Выдатная ілюстрацыя, да, сітуацыі, как бы не то што стаўленне, а спробы вот паказаць, што не ўсё так адназначна. Ёсць такі палітолог расійскі Грашчынкоў, нібыта ліберальны, але ў той жа час
4: і не ўсё так адназначна.
3: Да, вот і з такой. Піша: "Ехаў сягоння па платнай трасе Москва-Санкт-Петербург. Что могу сказать? На заправках нет 95-го бензина от Твери до Москвы и наоборот. Есть только 92-й. В самой Твери, съезжая с трассы, удалось заправиться 95-м по 120 рублей за наличку и без чека. Ну и пришлось стоять в очереди 2 часа, пока бензовоз сливал топливо на заправку. Зато хотя бы не разгоняли, как на другой заправке, где очередь из машин рассеивали голосом из громкоговорителя. Топлива нет и не будет, покиньте территорию АЗС. Ну, тобок, ну, нема 95-го. Зато можно заправиться за где-то кэш, там в кустах. В кустах по 120, но слушай, без чека. Зато не рассеивали.
4: Да, так смотри, ну а что, Эмираты 5% свои могут, а я не могу бензин по 70 купленный продать по 120? Нет, ну подождите. Ну, это как те белорусские ИПшники в жирные годы, которые говорили, да, я накрутил втрое. Ну, а что, мне тоже жить надо, да? Зачем мне продавать 10 джинс? Я продам одни и пойду домой, да, а вы там сами как-нибудь крутитесь. Вот у меня вот такое мое ценообразование, да, и нет у вас против меня никаких приемов, да, так и тут. Да, в кустах, да, по 120, да, за кэш, ну вот. И это, заметь, это от Москвы до Твери, это прям, это, во-первых, ну, совсем
3: близко. Это трасса
4: близко.
3: Санкт-Петербург, да, вот головная, да, можно сказать, да, трасса, да. Помежду двумя столицами.
4: Ты знаешь, а мне нравится, там в России живут 11 крупнейших НПЗ по производству бензина, из них пока не битый только один омский. Да, ну, немножко далеко там, вот, все соседние области говорят, слушай...
3: Мадяр, ты чуешь, что тебе экспертка говорит?
4: Не-не, это их же карта и есть, да. Слушайте, говорит, а может, мы пока не поздно отделимся от них? Ну, вот у нас НПЗ есть, да, если с их НПЗ что-то случилось, а мы без НПЗ, заметьте, никак. Это москвичи могут там у себя и пешком, и на метро.
3: Слушай, зараз вот ты тут такую тезу подкидываешь, это в стиле «Ужо ж есть такое, что давайте не втягивать в Москву в войну России с Украиной».
4: С Украины.
3: Так и тут, вот Омск.
4: А мечи такие, я не понял, да, а что это мы своим бензином, да, мы тут добываем, мы перерабатываем.
3: Вообще мы с Украиной не воюем.
4: Вообще нет. Нам можно сказать, братья родные, у нас славянское единство. А вы, Москва, пожалуйста, сидите там сами и смотрите, что у вас там в капотне случилось такое внезапное, что до 27-го года оно будет не в состоянии ничего выпускать. Поэтому, слушай, ну вот ситуация с бензином сложная, дорогая для Беларуси. Это будет иметь совершенно определенно какие-то последствия неприятные, и по инфляции это прям точно, да, потому что инфляция наша очень четенько завязана на российскую, это прям математически экзотический вид.
3: Ну, то бок, давай два момента. Зараз, я так разумею, Россия будет настоивать, как, ну, фактично, все, что перерабляют, им отдавали. Я разумею, что, безумовно, Лукашенко там все будут спробовать, ну, нам же самим треба, тут уборочная на носу и все остальное. Мы больше не можем. Накольки отрымается оттиснуть свое, как не створить, соправды, дефицита, с другого боку, рост коштов.
4: Слушай, я думаю, что тут есть один эксперт, который примерно может это сейчас спрогнозировать. Но он всего один, да? Это мадьяр, который примерно знает, что там у нас в планах на ближайшие 40 дней. Потому что если мощности продолжат выбывать, если вот эти, как там Путин сказал, какие-то там ремонты, они внеплановые. Ну, бывает, да? Вот если количество внеплановых ремонтов будет увеличиваться, то дефицит будет расти. И Беларусь не задействовать в этом дефиците будет исключительно сложно. Тем более, что в России, да, вначале, окей, там, сельское хозяйство, физлица, потребители, транспортники уже сказали, что, ребята, плюс 10% к ценам, потому что мы остаемся без топлива, риски увеличиваются, люди не хотят в рейсы выходить, потому что они не знают, в какой момент и где они остановятся без топлива. Риски личные увеличиваются, водители не хотят в таких условиях работать, поэтому там плюс 10%. Угольщики российские сегодня уже сказали, что, ребят, у нас не хватает энергии на добычу, обеспечение своих производств уже, да? То есть этот кризис, он немножко из такого потребительского, из вот этого хихихаха заправимся под кустом, он перерастает в системный общеэкономический. Поэтому следим, ждем, готовимся, ну, к тому, что инфляция будет выше.
3: Ольга, я так разумею, что все ж таки, вот нам бы сдавалось, ну, накинуть там кольки копеек на гэты бензин, но будет он каштовать, ну, они ж по копейке да. любят добавлять там. Ну, зараз могут добавить одразу некое. Троху подорожее, там на 5, на 10, на 15 копеек. Сдавалася б да. для человека, який тому там на дачу якому з'їздить там раз на тиждень, може бути це там как би неприємно, але не больно. Але я так розумію, що по виніку це приведе до подорожання, ну фактично всього.
4: Абсолютно. Топливо используется для транспортировки, логистики, для доставки, для производства товаров, для оказания услуг. Это повлияет на все. Плюс дефицит, неопределенность. Да, одно дело, когда ты там культурный водитель фуры, получаешь свою большую зарплату, едешь там в условный Казахстан через всю Россию, да? Ну, а сейчас? А вот как? Вот как тебе обеспечивать? Ты тоже будешь за кэш, извините, под кустом и по 120, когда у тебя заложено по 70? Просто не хочу на себя брать эти риски. Я водитель, я не, извините, специалист по поиску бензина под кустами, да? Я умею заправляться на заправке.
3: Ой, не надо. Добро умею. Ты просто, может быть, не отсочиваешь. Белорусики, они продуманные. И они, собираются ехать на своей машине у России, Россию на морочка, зараз разумеют, что как бы, ну, есть проблемы там черги, знаешь, не хочется ж у чергах стоять, а сутки, может быть, там еще что-нибудь. И они купляют канистры. Просто отрымал асалоду, читаючи допис некромостачки Жегемонт про то, как они с мужем собрались ехать на море, у Россию, разумеючи, что треба брать с собой запас палива, и они вырешили купить несколько канистр, ну, залить, взять с собой. А муж-то хотел сэкономить, и он ведал, что у краме от ИК-2 канистры можно купить дешево. Но пока они думали, отмораживались, как она написала, у краме от ИК-2 все дешевые канистры разобрали. А канистры у звычайных крамах и у перекупов в Беларуси чомусь стали по 120 рублей. Десь там по 97, а не по 60, как у краме от ИК-2. Знайшли на нейкой там у краме при нейкой заправке и радостно заправились и поехали на Россиюшку.
4: У меня специально для Жегемонт прекрасный вариант заработать еще больше на своей хитросделанности, да? Въезжаете в Россиюшку до какой-то точки, где прям очевиден дефицит топлива, останавливаетесь, под кустом продаете все из канистр по 120 за кэш, к черту моречка, делаете еще две ходки, а лучше три, да, за весь отпуск. Ты представляешь, сколько за отпуск можно наколдырить так? Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние. Ну, конечно, не то, как в 15-м году на присадках, но тоже, знаешь, мелкий гешефт. Ну.
1: В эфире Еврорадио была журналистка Ольга Лойка, якая поразважала про паливный кризис у России и то, как он поуплывает на Беларусь.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у праграме Еўразум.
1: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе, як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
5: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
1: Нават так.
2: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
6: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 6 липня 1961-го народился Рик Прайс, австралийский спевак, автор песен, мультиинструменталист, да и вовсе довольно популярный музыка, который своей творчестью домогся сприяльных отгуков от шерегу ведомых артистов, кшталту Брайана Адамса, Ричарда Маркса и інших, а так само музычных критиков. Самый первый сингл Рика Прайса, песня «Not a Day Goes By» 92-го года, был вельми поспяховым. Песня поднялась на 5-е место у австралийских национальных шартах, где провела 20 тыдняў.

0: Радио Рація.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Радио Рапфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови. Там заблудимся в хмельных травах. Починается все с любви. Навод сам.